0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Feel the infinity. Feel the extreme. Extreme infinity.

Для тебя я слушал музыку, а не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом. Не

сделано в Беларуси.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник.

0: Бобруйске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Здесь построен высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 коров, новые цеха для хранения и подготовки овощной продукции. Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек. Это позволит не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Во время рабочей поездки речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Президент поручил проработать этот вопрос. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Президент напомнил, ориентир для аграриев республики – рекордный прошлогодний урожай. В Беларуси намолотили 7 659 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе области лидирует Минская – 2 071 тысяча тонн, Брестская – 1 600 000, Гродненская – 1 496 000. Беларусь вводит временное лицензирование на стекло, макулатуру и древесину сроком на 6 месяцев. Цель – поддержка отечественных производителей, создание благоприятных условий для развития новых производств. Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Еще 82 введены ограничения. В Брестской области закрыт только Столинский район, в Гомельской – 14 районов. В Минской нельзя посещать леса в Борисовском и Слуцком районах. В Могилевской области под строгий запрет попали Мстиславский и Чериковский. В Бобруйском горисполкоме прошла рабочая встреча по вопросу реализации товаров отечественного производства. На встрече озвучили результаты работы торговой сферы города за полугодие. Обсудили меры для выполнения доведенного задания. Прокуратура Бобруйска провела рейды по пунктам приема черного и цветного металла. Цель – пресечь хищение узлов и агрегатов с полей. Отдельное внимание – соблюдению законодательства о труде и пожарной безопасности. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный, самый любимый город Бобруйске, и мы вернулись.
1: Ура, ура, ура, доброе утро.
0: Надеемся, что вы нас ждали, и мы вернулись, а если нет, все равно вернулись.
1: Все равно здравствуйте.
0: С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». Ну что же, мы начинаем, отдохнувшие, полны и сил, и желания, так сказать.
1: Да, поэтому сегодня что, наговорим, знаешь, на аппетит вот будем нагонять.
0: Так, ну-ка,
1: ну-ка. Потому что будем говорить про необычные блюда мира, или необычные сочетания. Вот, например, кстати, пицца с бананами, мне кажется, это вообще нормально.
0: Не знаю, с ананасами пробовал, как бы такое странное, но нормально. Вот с бананами как-то не доводилось.
1: Ну, это в Швеции, у них там уже очень много лет там популярно бананы, карри и курица.
0: Ага.
1: Вот так вот. Ну, говорят, она вообще впервые в 70-х годах там появилась.
0: Ну, карри, я всегда думал почему-то, что это все-таки это откуда-то с Индии, оказывается, шведы тоже знают.
1: Единственное, что мне кажется, если вот запекать, это же как будто бы он сухой будет, как сухофрукт уже какой-то.
0: Банан?
1: Банан, да.
0: Не исключено, но, может быть, в этом и есть весь вкус, собственно.
1: Ну, может быть.
0: Ну что, арбуз с сыром фета вот в Греции кушают. И да, ты знаешь, я пробовал сладкий арбуз и соленый сыр. Это сочетание, которое сначала удивляет, а потом влюбляет в себя. В жаркой Греции как такой салат придумали как идеальное летнее блюдо, освежающее, насыщающее. И готовится оно за пару минут буквально.
1: Кстати, слушай, вкусно, ну да. Не знаю, а сок? Это вот потом фета в этом соке?
0: Ну, ты же вот сметанку из огуречно-помидорного...
1: Ну, это другое, это вкусненько, это ну такое
0: себе. Это тоже нормально, ничего.
1: Ну что, вот США шоколад с беконом тоже они сочетают. Такие
0: ну,
1: вот
0: это фу. Не очень,
1: ну,
0: мне нравится.
1: Ну, говорят, шоколад с хрустящим беконом продается во многих магазинах.
0: Да, ну, интересно. Я, кстати, вот ни разу не пробовал.
1: Надо попробовать.
0: Пожарить бекон.
1: Хотя бы, чтобы больше шоколадом. Никогда не пробовать.
0: Это точно. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Поговорим немного о мифах.
0: Ну и немножко интересных фактов вам расскажем. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, долгожданный гороскопчик для наших радиослушателей. Итак, Овны, день обещает быть насыщенным. Вам захочется успеть все и сразу. Но звезды советуют расставить приоритеты. Хорошие новости могут прийти во второй половине дня.
2: Тельцы, а вы не бойтесь немного изменить привычный маршрут или распорядок дня. Именно небольшие перемены могут привести к интересному знакомству.
1: Близнецы, ваше главное оружие сегодня общительность. Даже случайный разговор может обернуться полезной идеей или интересным предложением.
2: Раки, 17 августа принесет ощущение, что все начинает складываться именно так, как вы планировали. День благоприятен для домашних дел, покупок и разговоров.
1: Львы, сегодня вы окажетесь в центре внимания, даже если этого не планировали. Ваши идеи найдут поддержку, а хорошее настроение окажется заразительным.
2: Девы, внимательность поможет избежать ошибок и даже принесет небольшую победу. Вечером звезды советуют отвлечься от работы и позаниматься чем-то действительно интересным.
1: Весы, день располагает к поиску компромиссов. Если давно откладывали серьезный разговор, сейчас подходящий момент, также вероятность услышать приятный комплимент или получить неожиданный знак внимания.
2: Скорпионы, не все пойдет строго по плану, но именно это сделает день интереснее. Иногда стоит отпустить ситуацию, позволить событиям развиваться своим чередом.
1: Стрельцы, энергии будет столько, что захочется свернуть горы. Используйте этот настрой для решения вопросов, которые долго откладывали.
2: Козероги, день подойдет для наведения порядка. Закрыв старые вопросы, вы почувствуете облегчение.
1: Водолеи, сегодня вас может вдохновить что-то совершенно неожиданное. Случайная встреча, фильм или даже разговор в очереди. А все задуманное в скором времени свершится. Главное верить.
2: Рыбы, интуиция сегодня будет особенно точной. Если предстоит сделать выбор, прислушайтесь не только к логике, но и к внутреннему голосу.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: кто-то на какие-то там риски решил пойти. А мы никуда не идем.
1: Ну да, с Москвы в Минск. Зачем из Минска вообще уезжать, я не понимаю. Ну что, несколько интересных продолжаем фактов, да, про блюда, которые кушают за границей. Кофе с сыром в Финляндии. Ой, фу, я пробовал недавно сырное мороженое. Такая гадость.
0: Ой, да-да-да, мне тоже не понравилось.
1: На севере Финляндии в чашку горячего кофе кладут кусочки специального сыра. Он впитывает напиток словно губка. И потом его едят ложкой. Для местных это уютная зимняя традиция. Ну, хотя вот в таком формате я еще не пробовал.
0: Ну, так как ты описал, конечно. Я бы тоже уже, да, почему и нет. Ну, вот мороженое с оливковым маслом. Как тебе в Италии?
1: Так.
0: Они уверяют, что несколько капель хорошего оливкового масла делают сливочное мороженое еще, ну, таким нежным. Более даже нежным. Ну, а щепотка морской соли раскрывает вкус. Ну, как будто бы взяли и все испортили.
1: Ну, как минимум, стоит попробовать на самом деле. Картофельное мороженое в США, да? Несмотря на название, вкус совсем не напоминает картошку. Пюре лишь делает десерт невероятно кремовым. Такой рецепт появился во времена, когда хозяйки старались использовать продукты максимально экономно. Вот
0: ну, прям вообще максимально, да?
1: Да.
0: Лапша с мороженым в Японии. Вот любят они тоже. Контраст. Горячую лапшу подают с шариком ванильного мороженого. Вот так вот. Ну, оно постепенно тает и превращается в такой сливочный соус.
1: Не знаю, я как-то пробовал мороженого с яблочным пирогом. Это ничего, такая тема на самом-то деле.
0: А ты видел, как сейчас вот в интернете показывают, круассан берут, и туда вот мороженое тоже кладут,
1: тоже
0: и говорят,
1: хорошо.
0: Вкусненько.
1: Да. Огурцы с медом в Польше. Для многих это вкус детства, оказывается. Свежие огурцы слегка поливают медом, и получается необычный контраст свежести и сладости.
0: Угу. Вот интересненько. Да. Манго с клейким рисом. Тоже в Таиланде. Ну, такой гарнир.
1: У них все там с рисом.
0: Да, гарнир, десерт, все в одном этом. Ну, почему и нет, в принципе. А, кстати, его же еще с кокосовым молоком-то подают. Мне кажется, это вкусненько, наверное. Так.
1: Ну, поедем в Таиланд, обязательно попробуем. Ну, что, у нас... музыка хорошая, двигаемся дальше. Ну и, конечно, впереди рубрика «Почему мы это делаем?».

0: ZFM.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас рубрика «Почему мы так делаем?». Вот почему, говорят, нельзя сидеть на столе. Да, на самом деле. Стол всегда считался символом достатка семьи. К нему относились почти как к святыне, поэтому сидеть на нем считалось проявлением неуважения. Ну и раньше хлеб, лежащий на столе, никогда не переворачивали вверх дном. Это тоже считалось плохой приметой. Вот так.
1: Ну а я расскажу, почему перед дальней дорогой, вот, собственно, нужно посидеть на дорожку, говорят. Славян считалось, что перед путешествием нужно ненадолго успокоиться и дать дому проститься с хозяином. Вот так. Но психологи сейчас говорят, что это просто минутная пауза дает нам вспомнить, не забыли ли мы документы или телефон.
0: Да.
1: Я думаю, и раньше так было. Это не потом просто придумали вот этот дом, проститься.
0: Телефонов только не было, а так все остальное перебирали. Почему разбитое зеркало сулит несчастье? В Древнем Риме верили, что зеркало отражает душу человека. Если его разбить, можно повредить собственную судьбу. Ну и знаменитые 7 лет несчастья появились именно в Древнем Риме, потому что тогда считалось, что жизнь человека обновляется каждые 7 лет.
1: Вот как вот. Интересно, слушай.
0: Ну, до нас дошло, я не знаю, мне всегда говорили, что смотреться в разбитое зеркало нельзя, а так, в принципе, бей, не хочу.
1: Можно и чужие, да?
0: Да.
1: Итак, почему нельзя дарить ножи? Вот издавна считалось, что острые предметы способны разрезать дружбу или отношения. И здесь существует тот же обычай. За нож дают символическую монету.
0: Ну, кстати, да, слышал такое. Почему нельзя дарить часы? Эта примета пришла из Китая. Там выражение «подарить часы» созвучно фразе «проводить человека в последний путь». Ну, ты знаешь, не знаю, мне мой лучший друг однажды подарил часы, до сих пор работают. Я их с удовольствием ношу на всяческие праздничные мероприятия. И все хорошо, никуда я в дальний путь не ушел.
1: Ну, видишь, что в Китае же верили, там надо китайский, наверное, понимать, чтобы понимать, почему. Почему нельзя передавать вещи через порог? Вот, это вот у меня мой муж всегда. Не, через порог, не нужно, вот зачем? Верит. Итак, наши предки говорят, что под порогом живут духи покровителя дома.
0: Да.
1: Вот, или покоятся предки, поэтому передавать что-либо нельзя. Это проявление неуважения.
0: Интересно.
1: А в некоторых семьях и сегодня сначала заходят в дом, а уже потом здороваются или передают вещи.
0: Ну, или там сюда иди, я тебе что, подарок подарю, и пойду. Ну да, интересные приметы, все-таки откуда-то все всегда приходит. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, затем новости, и в следующем часу мы обязательно к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,43. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Объем сделок с отечественной продукцией на Белорусской универсальной товарной бирже вырос на 10% за январь-июль. Проведено более 2000 сессий. Общая сумма сделок достигла 9,8 миллиардов рублей. Аккредитовано более 40 тысяч компаний. Наиболее популярные товары – лесоматериалы, мясо-молочная продукция. Новую снегоплавильную станцию строят в Минске. Принцип работы объекта схож с предшественником. Для растапливания используются тепловые ресурсы сточных вод городской канализации. Строители формируют котлован для снегоплавильной камеры. Проводятся работы по водопонижению. Она сможет перерабатывать до 5000 кубических метров снежной массы в сутки. Консорциум инвесторов близок к покупке пакета акций в английском Ливерпуле. 30-процентная доля в клубе обойдется в 1,8 миллиардов долларов. Футбольный клуб принадлежит американской компании. 16 лет назад она приобрела его, когда он находился в сложном финансовом положении. Сейчас Ливерпуль – один из самых успешных финансовых проектов в европейском футболе. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,43. За 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 63 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну а мы продолжаем. 9:05 на наших часах, и мы сегодня беседуем о разных блюдах в разных странах, которые для нас странноваты.
1: Ну вот, например, суп из дыни во Франции.
0: Да. А почему бы и нет?
1: Ну, не знаю. Ну...
0: Но мы же из тыквы едим кашу. И...
1: А я, кстати, не люблю.
0: А я, кстати, люблю.
1: Ну, холодным подают такой суп из сладкой дыни, но он со сливками, мятой или йогуртом.
0: Ну, вкусно же звучит.
1: Ну, как будто бы йогурт, мне кажется. А вот зачем супом называть такой?
0: Ну... такой, ну, густой суп. Суп-пюре. Блины с икрой и сгущенкой в нашей родненькой, хотя не нашей родненькой, да, у наших родненьких соседей в России вот такой вот подаются. Ну да, блины с черной и красной икрой, это прям тема на самом-то деле.
1: Сгущенка.
0: Это вообще, я без сгущенки вообще не понимаю, зачем блины жарить. У меня с вареньем мне не прокатывает, мне обязательно должна быть сгущенка.
1: Ну, творог.
0: Кайфу. Твороги, сметаны, вот это все излишки. Если у тебя в стране есть рогачевская сгущенка. Какой творог может быть?
1: Согласна. А можно просто сгущенку? Зачем тебе блины?
0: Вот правда? Именно, в конце концов.
1: Мороженое со вкусом васаби в Японии. Вот обожают они экспериментировать с десертами, я бы так это сказала.
0: Угу.
1: Слушай, ну сначала кажется, вот как они описывают, сначала кажется сладким, но через несколько секунд легкая острота почему-то.
0: Да, странно, да. Ну, давайте будем есть еще мороженое из горчицы.
1: Почему нет? Мне кажется, могут придумать. Все можно,
0: однозначно, в принципе. Однозначно. Да. Ну что, в этом часу у нас пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси тоже будет.
0: Ну и приметная погода, обязательно расскажем.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным шик-шик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, несколько примет расскажем вам на сегодняшний день.
1: Да. 17 августа отмечали и отмечают, собственно, праздник Авдотья Малиновка. Угу. Вот так вот. К этому времени хозяйки уже заканчивают сбор малины. Это, мне кажется, он давно уже...
0: Уже забыл, закончено, уже все съел. Как будто это в прошлом году было.
1: Кстати, есть же там какие-то поздние сорта разные, возможно, поэтому... Огурцы тоже и другие овощи. Поэтому название, собственно, оно такое носит. Авдотья Огуречница, Малиновка, вот это вот все. Ну и знаешь, что еще говорят? Если пришла Авдотья, убирай чеснок, лук и срывай огурцы. Потому что после этого дня собирать урожай уже поздно, так как плоды будут горькими.
0: Угу. Вот. Ну, на самом деле, что-то в этом году огурцы все жалуются, что
1: да,
0: с огурцами что-то
1: так. Да, у них вообще
0: себе.
1: Как будто бы нет. 3-4
0: в прошлом
1: огурчика,
0: году не знали, куда девать, а в этом году вот.
1: Ну, все. Помидоры будем есть. Помидоры у всех в этом году хорошие,
0: да,
1: по-моему.
0: Кстати. На Авдотью традиционно готовили малиновое варенье и закатывали огурцы. Помимо этого, в деревнях заготавливали зверобой. Это растение не только защищало здоровье, но и служило оберегом от злых духов. Пучки зверобоя вешали над входом в жилище, чтобы уберечь дом от несчастья и привлечь благополучие.
1: Ой, ну я в травах вообще не понимаю. Мне бы вот там дали какой-нибудь репейник, я бы, ага, вот это зверобой хорошо.
0: Ты знаешь, если ты не понимаешь, лучше вообще никакие травы не бери.
1: По погоде, кстати, тоже определяли, каким будет конец осени. Какова Авдотья, такого ноябрь будет, гласит поверье. Поэтому, если день у нас будет жарким, то и в ноябре будет стоять теплая солнечная погода. А вот если будет холодно, то осенний месяц будет сырым и холодным.
0: Будет тепло, судя по погоде. Ура. Да, поэтому нам это, в принципе, приносит всегда радость. Авдотья Малиновка считается неподходящим временем для свиданий и знакомств.
1: Вот как.
0: Поэтому отменяем все сегодняшние свидания. Наши предки верили, что союз, заключенный 17 августа, принесет лишь разочарование, а избранник очень быстро обманет ожидания. Также в праздник не рекомендуется дарить цветы женщинам и девушкам. По поверьям, из дома уйдут взаимопонимание и любовь.
1: Слушай, ну брак не заключен. В понедельник же не работает ЗАГС. Поэтому да. Все хорошо.
0: Они знают в ЗАГСе все это. Не переживайте, никто вас не распишет. Однозначно. В такие святые праздники.
1: Нельзя также надевать одежду черного цвета. Это к потере благополучия. Ну, я сегодня вот в черной футболке. Ну, все.
0: Ну, все.
1: Все, понимаешь?
0: Потеряла.
1: Оставлять дом неубранным тоже к неудачам. Вот. Ну так, у меня чуть-чуть не убрано же считать, это же прям не полностью. Ну и торговать, и заключать разные сделки. Результат разочарует вас, вот так вот говорю.
0: Хотя бы сделки не заключай сегодня.
1: Не буду уж так уж и быть.
0: Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас новости прекрасной нашей Родины.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости из нашей прекрасной родины. Например, в Минске прошел необычный забег. Хозяева пробежали километр вместе со своими питомцами. Ящерицы, черепахи там все. В субботу в парке 50-летия Великого Октября прошел лохматый марафон. А, с лохматыми, ну ладно. Более 60 участников вместе со своими питомцами преодолели дистанцию в 1 километр. Что из этого получилось, вы можете увидеть в фотоотчетах, собственно, в сети. Забег прошел в Международный день бездомных животных и стал частью проекта «Спорт для всех». Второй сезон проекта продлится до 27 сентября. Он включает бесплатные тренировки по различным направлениям, от фитнеса до игровых видов. Я даже боюсь себе представить, если бы я свою кошку прицепил на поводочек. Побежали, не хочу я никуда бежать.
1: Мне кажется, для моей собаки, ну, ей нормально пробежать, а вот и мне.
0: Да, да. Вот, это вот, уже, да.
1: Это уже другое.
0: Но я думаю, тут случай, когда собака бы тебе помогала.
1: Он бы мне делал искусственное дыхание. Вставай, вставай, мы отстали.
0: Беги, да, да. Ты можешь, беги.
1: А я буду говорить, бросай меня, спасай себя.
0: Да, да.
1: Ну что, прогулка по лесу вот в Игонском районе обернулась для белоруса встречей со змеей.
0: Что?
1: Мужчина рассказал об этом в Трец. К счастью, присмыкающийся оказался обычный уж. Но, собственно, мужчину смутила длина и толщина тела.
0: Угу.
1: Он-то думал, что...
0: Судало, да?
1: Да, он думал, что там ужики. Но я тоже всегда видела только маленьких ужиков, такие худенькие, маленькие такие, которые «не трогай меня», а он увидел достаточно такого большого и толстенького, упитанного.
0: Жирного такого.
1: Да, и, собственно, что, 1.5 метра в длину они могут
0: Ого,
1: быть вообще-то, ужики-то такие вот.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, ну не надо сразу думать, что это змея. Ужик, может быть, обыкновенный. Но все же руками их трогать не нужно. И если уж все-таки вас укусил, ну, нужно срочно обратиться в больницу.
0: Ну, желательно,
1: промыть,
0: да,
1: рану с мылом.
0: Потому что вдруг
1: далее.
0: Это не уж, да, да, в конце концов. Ну что, с 20 августа в Беларуси откроется сезон охоты на копытных. Всех охотников, собственно, с этим и поздравляем. В охотничьих угодьях страны разрешат охоту на лося, благородного оленя и лань. Первый этап продлится до 30 сентября. В этот период можно добывать взрослых самцов, в том числе трофейных, а также селекционных животных, независимо от пола и возраста. Охотиться разрешается из засады и из подхода. Перед выходом в угодье необходимо иметь удостоверение на право охоты, путевку, разрешение на добычу и документ на оружие. За нарушение правил предусмотрена ответственность, в отдельных случаях даже уголовная. Незаконная добыча лося или благородного оленя может обернуться возмещением ущерба на десятки тысяч рублей. Вот, поэтому сейчас самое время, если вы хотите поохотиться, потому что потом будет не самое время.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, небольшой каприз у нас тоже. Мы сейчас расскажем вам чуть-чуть про этикет.
1: Вот. Как в Монако себя вести нужно? Итак, совет номер один.
0: Если вы хотите в королевство монакское поехать, сейчас будете знать, что нам себя нужно вести как.
1: Итак, что... первый совет. Мне кажется, самый такой вот... хороший. Итак, не пытайтесь выглядеть слишком богатым.
0: Да, все равно вы будете нищебродом там казаться, если вы там не живете.
1: Ну, потому что роскошью, да, там никого вообще не удивить. Огромные логотипы, вот эти вот кричащие бренды, вот это хвастовство. Ну, в общем, вызывает только улыбку, говорят, у местных жителей.
0: Да. На самом деле, я тоже заметил, что люди, которые реально прям богатые-богатые, они никогда вот это вот не пытаются это показать.
1: Ну, конечно, нет. У них просто все вот самое лучшее, все самое брендовое.
0: Нет, вот нет.
1: Они не пытаются показать.
0: Они живут в хороших, больших, огромных домах.
1: Да.
0: Это да.
1: Но они не показывают.
0: Да. Но вот это вот, знаешь, машины, одежда, никогда. Вот сколько я видел богатых, прям реально богатых людей. Опять же, смотрю на этих Цукербергов, вот этих вот Стив Джобс, да.
1: Но всегда на каких машинах они? Ну, не на велосипеде же они ездят.
0: Ну, не на велосипеде.
1: Ну, вот и все.
0: Не фотографируйте чужие яхты, слишком настойчиво. Яхта – одна из визитных карточек Монако, но владельцы ценят приватность. Сделать общий снимок порта можно, или порта, да? А вот долго снимать конкретную яхту или заглядывать внутрь, плохой тон, или туда навестись там.
1: Или такой, я с вами, ребят.
0: Да. Ой, а можно я покатаюсь с вами? Не надо в Монако так делать.
1: Ну и не стоит обсуждать чужие деньги. В Монако много состоятельных людей, но спрашивать, сколько стоит квартира, яхта, ну или часы собеседника, ну тоже бестактно.
0: Да. Не кормите голубей. В некоторых местах города это не приветствуется, поскольку власти стараются поддерживать идеальную чистоту.
1: Угу. Мусоре тоже не следует, потому что Монако, ну, один из самых чистых государств мира. Бросить окурок или бумажку мимо урны практически культурное преступление.
0: Ну, одно из самых чистых. Ну, после Беларуси, конечно. Беларуси, конечно, поэтому не надо уж там. Но все равно мусорить, для тех, кто не в курсе, мусорить не стоит. Если вас пригласили на яхту, не приходите с пустыми руками. Приходите с этим, с кругом. Такой лебедь розовый, да, на случай, если будете тонуть. Небольшой подарок хозяину. Например, хороший напиток, сладости или цветы считается признаком отличного воспитания. Вот так.
1: Ну и не удивляйтесь, если увидите суперкар, как обычное такси. Потому что в Монако дорогие автомобили – часть повседневной жизни. И лучший этикет здесь не устраивать вокруг них шоу и не показывать чрезмерное, ну, такой восторг.
0: Да. Ну что... Стоит съездить посмотреть.
1: Ну, я бы не смогла сдерживаться. Вот я бы на любую машину... Вау!
0: Какая яхта замечательная!

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 51 тысячу тонн зерна. Убрано 90% площадей. В разрезе областей по намолоту лидирует Минская – 2 миллиона 117 тысяч тонн. Брестская – 1 миллион 623. Гродненская – 1 миллион 597. Темпы уборки превышают прошлогодние.
0: Город.
1: Второй Бобруйский мотофестиваль собрал более 200 байкеров и 1000 гостей со всей страны. В программе мероприятия митинг-реквием у мемориального комплекса жертвам фашизма, мотопробег от Бобруйск-арены до базы отдыха «Лесная сказка», конкурсы, концертная программа. Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Бельгии бушует крупнейший в истории страны лесной пожар. Эвакуированы 600 человек. Борьбу с огнем затрудняют засуха, жара, ветер и ограниченная доступность территории. На помощь прибыли нидерландские вертолеты и самолеты Евросоюза. Смог и гарь покрывает весь юго-восток страны.
0: Образование.
1: Белорусские школьники – призеры 38-й международной олимпиады по информатике. В этом году интеллектуальное сражение принимала столица Узбекистана. Ребята выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали, одолев более 370 участников из 97 стран. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир.ФМ каждый час.

0: Ну, еще раз доброе утро всем. 17 августа у нас уже на календаре понедельник, а в ваших динамиках Рома Вакс звучит.
1: И Юля Гладкова, конечно же. И самое утреннее шоу 2 в одном. Ну что, мы продолжаем. Вот картофель фри с мороженым в США. Многие американцы макают горячую картошку фри в ванильное мороженое или молочный коктейль. Контраст температуры и сочетание сладкого с соленым оказалось настолько удачным, что у этого способа есть миллионы поклонников. И я в том числе. Я
0: пробовал.
1: Обалденная штука. Как бы странно это ни прозвучало, но штука прикольная на самом деле. Я был дико удивлен, когда увидел, но прям есть реально картофель фри и в маленьких стаканчиках подают мороженое. Угу. Обалденная штука.
0: Надо попробовать, потому что я тоже слышала, вот даже у нас здесь уже в Беларуси, да, когда говорю, что это действительно вкусно.
1: Ну как же мы, собственно, центр картофельного производства не попробовали до сих пор.
0: Горячий шоколад вот с перцем чили в Мексике тоже любят. Древние ацтеки готовили такой напиток из какао с острым перцем. Они считали, что он придает силы и согревает. Ну, конечно, как тут не согреть, слушай.
1: Да.
0: Если еще поострее сделать, так тем более.
1: Ты знаешь, я вот пробовал халву с перцем, мне понравилось.
0: Да?
1: Да, нашего родненького красного пищевика.
0: Красного пищевика, да. Ну, надо
1: обалденно
0: попробовать.
1: Шоколадная пицца Бразилии. В Бразилии пиццу любят настолько, что превратили ее в десерт. Вместо томатного соуса шоколадная паста, сверху клубника, бананы, орехи и маршмеллоу. Такую пиццу обычно подают в конце ужина. Я когда на день рождения своей дочери, точнее не я, а моя супруга и ее сестренка сделали такую пиццу. Тоже прикольная штука на самом деле.
0: Очень вкусно, да. Я тоже думаю. А чебуреки делают шоколадом. Тоже, говорят, вкусно. Поэтому надо пробовать.
1: Надо брать.
0: Да.
1: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, повторим гороскопчик.
0: И новости тоже озвучим.
1: Никуда не переключайтесь. Впереди у нас все самое интересное.
2: Включайся.

0: Ну что, а мы продолжаем, да, рассказывать вам всяческие штуки. А сейчас гороскопчик расскажем. Вот так. Итак, Овны, день обещает быть насыщенным. Вам захочется успеть все и сразу, но звезды советуют расставить приоритеты. Хорошие новости могут прийти во второй половине дня.
1: Тельцы, а вы не бойтесь немного изменить привычный маршрут или распорядок дня. Именно небольшие перемены могут привести к интересному знакомству.
0: Близнецы, ваше главное оружие сегодня – общительность. Даже случайный разговор может обернуться полезной идеей или интересным предложением.
1: Раки, этот день принесет ощущение, что все начинает складываться именно так, как вы планировали. А день благоприятен для домашних дел, покупок и разговоров.
0: Львы, сегодня вы окажетесь в центре внимания, даже если этого не планировали. Ваши идеи найдут поддержку, а хорошее настроение окажется заразительным.
1: Девы, звезды советуют отвлечься от работы и уделить время тому, что действительно приносит удовольствие.
0: Весы, день располагает к поиску компромиссов. Если давно откладывали серьезный разговор, сейчас подходящий момент. Также вероятность услышать приятный комплимент или получить неожиданный знак внимания.
1: Скорпионы, не все пойдет строго по плану, но именно это сделает день интересным. Иногда стоит отпустить ситуацию и позволить событиям развиваться естественно.
0: У стрельцов сегодня будет энергии столько, что захочется свернуть горы. Используйте этот настрой для решения вопросов, которые давно откладывали.
1: Козероги, день подойдет для наведения порядка. Закрыв старые вопросы, вы почувствуете, насколько легче станет двигаться вперед.
0: Водолеи, вас сегодня может вдохновить что-то совершенно неожиданное. Случайная встреча, фильм или даже разговор в очереди. А все задуманное в скором времени совершится. Главное верить.
1: А у рыб интуиция сегодня будет особенно точна. Поэтому, если предстоит сделать выбор, прислушайтесь не только к логике, но и к внутреннему голосу.
0: Ну и, конечно, прислушайтесь к нашей хорошей музыке на 95.4 на Zephyr FM.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что же, а мы продолжаем. Накопали для вас немножечко интересных новостей. Со всего мира прям накопали. Самый высокий деревянный небоскреб Atlassian Center в Сиднее достиг рекордной отметки в 180 метров.
1: Ого.
0: Здание более чем вдвое превышает предыдущего лидера американскую башню Ascent в Милуоке. Высотой 86,6 метров. Передает New Atlas. Гибридная древесина не только уменьшает углеродный след, но и формирует новый тип архитектурного мышления, позволяет создавать прототипы будущих высотных зданий. В небоскребе 39 этажей, большая часть которых отведена под офисы. В здании также появится хостел. Несколько террас, включая одну на крыше. А в лобби будет интегрировано и восстановлено историческое строение, ранее находившееся на участке. Вот.
1: Слушай,
0: вот
1: терраса на 180-метровом этом,
0: ну,
1: такое
0: да,
1: себе,
0: деревянном 180-метровом. Да, но самое страшное на самом деле, насколько пожароопасная вот эта вот тема.
1: Кстати, да.
0: Вот это вот.
1: Ну, я бы всегда бы только на первом, ну, максимум на пятом бы.
0: Максимум,
1: на всякий случай.
0: Да.
1: Да. Ну что, вот выяснилось, что серьезная ревность может стать причиной проблем с сердцем.
0: Ну, вот как.
1: Как сообщают кардиологи, сильная ревность приводит к опасному для жизни состоянию, синдрому разбитого сердца или кардиомиопатии такотсубо. Выброс гормонов стресса снижает способность сердца нормально сокращаться, и человек может столкнуться с одышкой, болью в груди и слабостью. Вот так вот. При этом хроническая ревность также опасна. И все из-за того, что мы постоянно в эмоциональном таком напряжении находимся. Поэтому, ну, не надо ревновать ни девочки, ни мальчики.
0: Да, доверяйте своим, собственно, партнерам.
1: Но проверяйте.
0: Да, да. Житель Калифорнии продрейфовал 30 дней в Тихом океане и выжил. В июне 39-летний Кай Сато из Калифорнии, кстати, а имя вообще не калифорнийское, доплыл из Калифорнии к Гавайским островам, но во время плавания у его парусной лодки сломалась мачта. Кроме того, его смартфон разрядился, а в подстраховочном моторе закончилось топливо. Спас Сато тот факт, что на борту у него было много пищи, а его рацион разбавлялся свежевыловленной рыбой и кальмарами. А когда его запасы пресной воды истощились, он начал утолять жажду с помощью конденсата, который собирал с пластиковых пакетов и ведер. Спустя месяц дрейфа лодку Сато вынесло к судоходному маршруту, который находился в 1,4 тысячи километров от Гавайев. Его заметила команда контейнеровоза, которая подняла мужчину на борт. Сообщается, что Сато уже отправлялся, задумывается над... Сато уже отправился,
1: короче, да,
0: и задумывается над новым путешествием. Вот какой неугомонный Сато.
1: А мне кажется, его кто-то сглазил. Ты веришь в сглаз?
0: Да, да, да. Да не доплывешь. Да доплыву, не доплывешь. Да, ну что, мы двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, друзья, наш эфир неумолимо подошел к концу, и мы вынуждены с вами до завтра распрощаться.
1: Да, поэтому желаю вам, конечно же, хорошего продуктивного дня и, собственно, недели.
0: Да, хорошего настроения, хорошей погоды сегодня, хорошей дороги домой. С вами были Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, инфляция в Беларуси в 2026 году будет ниже установленного параметра в 7%. В продовольствии она замедлилась до 3,1%. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 2,9%. В июле инфляция достигла 4,8%, сохранившись на уровне предыдущего месяца. Это указывает на сохранение умеренного ценового давления.
0: Город.
1: В урочище «Белый берег» с 14 по 16 августа проходил турслет актива союзной молодежи. 13 команд трудовых коллективов Бобруйска проверяли себя на прочность, соревновались в силе и приобретали полезные походные навыки. Каждый участник получил заслуженные дипломы и ценные подарки, а на пьедестал поднялись представители «Белшины», Бобруйского завода КПД и «Фандока». Подробнее на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В испанской Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованиями предоставить им убежище, а не отправлять обратно в Марокко. В городе остаются до 8 тысяч нелегалов после массового пересечения ими границы. Большая часть жила в непростых условиях на пляже или на окраинах, ожидая возможности отправиться в континентальную Европу. Глава МВД страны отмечает, им не будет разрешено оставаться в анклаве или получать легальный статус.
0: Вот это да!
1: В Дубае запустили китайские беспилотные такси. Они могут самостоятельно проезжать перекрестки, круговые развязки и участки со светофорами. Власти города планируют, к 2030 году четверть всех поездок будет совершаться на беспилотном транспорте. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, доброе утро, теперь с вами я, но, ребята, да, утреннее шоу уже вернулось, но также буду вещать вместе после них. Я, но, ребята, на самой сладкой радиоволне. Ну что ж, за окном, друзья, напомню, понедельник, 17 августа. Будильник победил наши выходные с разгромным счетом. Но мы-то знаем секрет пережить этот понедельник. Ну, как сдать первый экзамен на неделе. Главное сейчас сделать глоток кофе, найти свои ключи и настроиться на волну 95.4. Дальше будет только легче. Я вам обещаю, оставайтесь на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, напомню, что сегодня понедельник, 17 августа. И календарь говорит, что сегодня начало новой недели. Ну правда же. А наш внутренний календарь жалобно просит, еще 5 минуточек после выходных. Кстати, психологи утверждают, что сложнее всего в понедельник дается не сама работа, а выбор одежды после расслабленных выходных. Вот так. Надеюсь, что вы сегодня победили свой гардероб. А если нет, ничего страшного. Главное, чтобы костюмчик сидел по адрес-коду. А я на Ледмята пока включу вам правильную музыку и чтобы настроились на правильный рабочий лад. Ава Макс! Дальше послушаем Артик и Асти. Конечно же, быстрее всех интересный, незабываемый трек от Мота. А с вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Оставайтесь со мной. Впереди я расскажу, какие же погодные условия нас ожидают и сегодня, что сулят нам звезды гороскопа. Конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

отвечу ловушем, и давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что, друзья, с каждым днем все прохладнее. Ведь уже не то, что середина августа, уже скоро закончится этот август. 17 августа, сегодня понедельник, и в Беларуси до 29 градусов тепла. Теплее всего будет в Гомеле. Днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла. В большинстве других областных центров температура составит от 21 до 25 градусов тепла. Осадки в основном ожидаются на западе страны. В Могилевской области температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла без существенных осадков. Ну, все возможно, друзья.
1: Сделано в Беларуси.

0: друзья, если вы за завтраком чувствуете легкое урчание в животе, ну, не спешите его заглушать. Вот ученые из Мичиганского университета выяснили удивительную вещь. Само по себе чувство голода запускает работу голодных нейронов и способно замедлять старение клеток. Да, вы не ослышались. При этом сидеть на строгой диете или считать калории совсем не обязательно. Главное – делать перерывы между приемами пищи. Так что, если ваш завтрак был плотным, ну, дайте организму отдохнуть до обеда без перекусов. Это лучшая инвестиция ваше долголетие. Ну, а чтобы и настроение было отличным, делаем звук громче и наслаждаемся треками на Zephyr FM.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

Твое позитивное утро на Zephyr FM. I am paid to exist.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Запрет на посещение лесов сохраняется в 25 районах Беларуси. В Витебской области закрыт Сенинский, в Брестской – Каменецкий и Столинский. В Минской нельзя посещать Березинский, Борисовский, Слуцкий и Крупский районы. В Могилевской области – Славгородский, Чериковский, Мстиславский.
0: Регион.
1: Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Всего в школы и гимназии пойдут почти 109 тысяч школьников. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования. Высокий спрос на обучение в инженерных, педагогических классах.
0: В мире.
1: Низкий уровень воды в реках Германии угрожает поставкам строительных материалов. Сокращение транспортных мощностей влияет на перевозку битума, щебня, природного камня. Песок и гравий становятся все более дефицитными и дорожают. Засуха провоцирует третью волну повышения цен в течение нескольких лет после энергетического кризиса.
0: Вот это да!
1: Светящиеся растения появятся в Китае. В необычной теплице площадью 7000 квадратных метров будут расти петунии, табак и тополь. Они безопасны для окружающей среды. Их планируют использовать для ночного освещения парков и дорожек, чтобы сократить потребление электроэнергии. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: хорошие новости, друзья, для тех, кто, ну, не любит спортзал. Масштабное исследование с участием 60 тысяч добровольцев показало, наше здоровье буквально спасают микродозы движения. 3 минуты интенсивной активности ежедневно защищают организм от целой группы серьезных заболеваний, включая 13 видов рака. Вот, важная деталь ученых. Стояние на месте тоже полезно, но оно работает в 2 раза слабее, чем само движение. Поэтому лучшая профилактика сегодня вечером – отказаться от лифта в пользу лестницы. Это реальный вклад в наше долголетие, друзья.
1: Дневной зефир. Baby, me, me.

0: 12.25 на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. Ну и что ж, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа в этот понедельник, 17 августа. На сегодня советуют нам заглянуть в прошлое и найти там ценные уроки, которые точно помогут в настоящем. Но это приключение может принести неприятные воспоминания. Придется немного потерпеть, друзья. Будет масса двойственных ситуаций, которые явно выбьют из колеи. Так что настраиваемся решать сложные проблемы и отвечать на непростые вопросы. Отличное решение перепроверять завершенные задачи, ведь ошибки сейчас могут крыться даже в той работе, которую мы, на первый взгляд, выполнили идеально. Ну что ж, верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно, тем более прямо сейчас послушаем новый трек от группы BTS.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Ну что ж, напомню опять, что сегодня понедельник. Ну, главное, лето у нас уже, да? И лето прощается с нами, но оставляет главное свет и тепло. И пока погода балует нас золотыми днями, самое время отложить дела на часок-другой. Эти ученые только что подтвердили, что о чем мы догадывались, обычная ходьба способна подарить нам до 6 лет жизни. Да, всего полчаса прогулки в день снижают риск диабета. Вот такие быстрые 10-минутная пробежка делает наш мозг моложе на 4 года. Так что движение замедляет старение прямо на клеточном уровне. Так что надевайте самую удобную обувь сегодня вечером и вперед ловить последние летние закаты.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: По данным Белстата, реальные доходы белорусов выросли на 8% в годовом выражении. Зарплата занимает самую большую долю. На втором месте различные трансферты населению. Пенсии, пособия, стипендии. Номинальная начисленная средняя заработная плата за июнь – 3104 рубля. Самый высокий заработок зафиксирован в белорусской столице – 4054 рубля.
0: Город.
1: В небе над Бобруйском прошел воздушный крестный ход. Священнослужители облетели город на самолете, окропляя его святой водой. Они вознесли молитвы о благословении Бобруйской земли, ее жителей и всех, кто трудится на благо родного края. Вместе с батюшками в небо поднялись и прихожане храмов.
0: В мире.
1: Гидрологическая засуха охватила 70% территории Польши. В июле на 231 гидрографической станции Польши был зафиксирован уровень воды ниже среднего. Местные самоуправления ввели ограничения на полив садов, мытье машин и заполнение домашних бассейнов.
0: Вот это да!
1: В Таджикистане обнаружили редкую печать правителя Кушанского царства. Находка дошла до наших дней практически в полной сохранности. Среди имеющихся на ней изображений геометрические узоры, портрет царя в зубчатой короне, рисунки горных козлов, знаки местных правителей. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нулимята. Ну что ж, начинаем этот час, конечно же, с нашей традиционной игры. А сегодня мы разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Напомню, где находится. В центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской азиатской кухни, друзья. Также можно делать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас, в этот чудесный понедельник, испытать свою удачу и попробовать выиграть пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, нужно ответить на мой простой вопрос. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и быстрее на него ответить. Кстати, свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится победитель. А вопрос сегодня звучит так. Да, конечно же, он будет связан с пиццей. В какую пиццу не кладут сыр вообще? Итак, пицца. Пицца Маргарита – первый вариант. Второй вариант – пицца Маринара. И третий вариант – пицца 4 сыра. Думайте только недолго, а быстрее. Давайте отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544. В какую пиццу не кладут сыр?
1: Так звучит город. Зефир FM.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему

0: Итак, середина часа на Zephyr FM, и мы продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. А разыгрываем аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором итальянской и азиатской кухни. Если нет возможности зайти, то можно любимое блюдо заказать в любую точку города Бобруйска, где бы вы ни находились. Обязательно воспользуйтесь этим. Но прямо сейчас в прямом эфире давайте же все-таки разыграем пиццу-маргариту. А вы ответьте на мой вопрос. В какую пиццу не кладут сыр? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще на него ответить. И, конечно же, быстрее, ведь в конце этого часа определится победитель. В какую пиццу не кладут сыр? В пиццу-маргариту, в пиццу-маринару, либо в пиццу 4 сыра? Думайте только недолго, ведь в конце этого часа, напомню, уже определится победитель. Поэтому прямо сейчас отправляйте свой верный вариант ответа на короткий номер радио 95444.
1: Сделано в Беларуси.

0: иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: чтобы сегодня стать победителем, нужно было ответить на мой простой вопрос. Ведь я давала даже несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее на него ответили. В какую пиццу не кладут сыр? Ну, конечно, классическая пицца без сыра – это маринара. В ее состав входит только тесто, томатный соус, чеснок, оливковое масло, иногда даже анчоусы. Сыр также не кладут в некоторые виды пиццы, но три варианта, которые я предлагала, правильный был ответ маринара. Ну что же, сегодняшний наш победитель и первый, кто правильно ответил на этот ответ, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 43-52. Мы вас поздравляем. Вы выиграли аппетитную пиццу Маргариту. Обязательно с вами свяжемся, правда, позже. И расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные-то не расстраивайтесь. Впереди целая рабочая неделя. А именно с понедельника по пятницу на Зефир FM с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Пассажиропоток в Беларуси в январе-июле вырос на 7,3%. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 959 миллионов человек или 100,2% к январю-июлю 2025 года. Грузооборот в 2026 составил 42 миллиона 118 тысяч тонн-километров.
0: Криминал.
1: Менеджер банка отдал мошенникам около 35 тысяч долларов сбережений и взятые в кредит 140 тысяч рублей. У мужчины выманили код из СМС под предлогом доставки заказного письма. Затем лжеправоохранитель рассказал минчанину о переводе от его имени денег за границу. Для доказательства невиновности потерпевший передал наличные средства. Следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливаются участники преступной схемы.
0: В мире.
1: Латвия намерена попросить у ЕС 7 миллиардов евро. Средства планируется направить в рамках предлагаемого фонда конкурентоспособности. Они должны компенсировать возросшие траты на оборону, экономические потери из-за разрыва связей с Россией.
0: Вот это да!
1: Нейросеть обучили бороться с человеческими фобиями. Устройство определяет интенсивность испытываемого испуга и формирует еще более пугающие визуальные образы. Воздействие наращивается поэтапно. Методика дает возможность последовательно осваивать навыки управления негативными эмоциями. В Бобруйске сейчас солнечно, +22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: О, я знаю! Это муха! О, это петух! А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, понедельник, день тяжелый, ну, только не сегодня, друзья. Календарь официально разрешает нам немного полениться. А ведь именно 17 августа отмечается очень необычный, неофициальный праздник. День любимого дивана, да, существует такой интересный и очень, мне кажется, нужный праздник. Пока мы едем по пробкам на работу, стоит дома в гордом одиночестве, но вечером обязательно наверстайте упущенное, друзья. Оставьте рабочие чаты открытыми, а сами закупайтесь пледами, одеялками и укутайтесь. Ведь оставьте рабочие моменты, ведь психологи подтверждают, что качественный отдых на любимом диване снижает уровень кортизола лучше любого тренинга продуктивности. Так что сегодняшний вечер, мне кажется, является официальным временем горизонтального восстановления сил перед новой рабочей неделей. Ну и, конечно же, как же без музыки? Zephyr FM, волны 95.4 и трек от Вани Дмитриенко «Недоступно».
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
2: FM. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ну что ж, половина понедельника уже позади, а это значит, что наш мозг уже успел накопить усталость от бесконечных уведомлений и рабочих задач. Ну и хорошая же, конечно, новость заключается в том, что для разгрузки не нужен отпуск, достаточно простой кардионагрузки. Исследования показывают прямую связь между бегом и когнитивными функциями. Он стимулирует гиппокамп, область мозга, отвечающую за переход кратковременной памяти в долговременную. 15-20 минут легкого бега повышают активность работы головного мозга эффективнее любого энергетического напитка, при этом заметно улучшая вашу память. Так что, мне кажется, это отличный повод вечером променять диван на парк. Думайте.
1: Дневной зефир. Никакая нейронная.

этот воздух, как вата его стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата его стоит.

0: Если этот понедельник, друзья, никак не хочет становиться продуктивным, ну, добавьте скорости вашим ногам. Бег улучшает память и напрямую активирует работу нашего процесса. Головного мозга, да, головного мозга. Буквально 10 тысяч шагов или пара километров трусцой обновят систему лучше любой перезагрузки. Так что заряжаем голову движением прямо по дороге домой. Ну, конечно же, на фоне самого сладкого радио, на фоне самых зажигательных треков. Сэм Фельд. Далее группа «Три дня дождя» и «Мун» на прощание. Мы потанцуем, Паша Белли Николь. А я, ребята, не прощаюсь. Услышимся уже сегодня в 6 вечера в программе «За дело, за право». И с нашими адвокатами будем разбираться в вопросах, в тонкостях квартирного вопроса.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Розничный товарооборот в Беларуси в январе-июле вырос на 8,1%. В январе-июле этого года он достиг

0: 24 миллиардов рублей или 108%, оптовый – 105 миллиардов рублей, общественного питания – 4,5 миллиарда рублей.
1: Регион.
0: За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудники ГАИ области выявили 809 нарушений ПДД. Задержаны 12 пьяных водителей и 38 бесправников. 87 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения.
1: В мире.
0: Португалия и Испания столкнулись с серьезными проблемами на рынке жилья. Причины – рост населения, бюрократия и высокие затраты на строительство. Эти факторы разжигают общественное недовольство, вынуждают людей покидать свои районы. В Португалии дефицит объектов недвижимости 300 тысяч, в Испании – 750.
1: Вот это да!
0: Умную капсулу для уничтожения раковых клеток создали в России. Разработка позволяет доставлять терапевтические вещества в пораженные ткани, тем самым предотвращая их преждевременное разрушение в организме. Преимущество метода в его малой травматичности и ограниченном числе побочных реакций. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зифер-ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – уборочная кампания и начало посевной, переработка и продажа сельхозпродукции. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю. Ожидаемый намолот – 9 миллионов тонн. Вес общего каравая – 11,5 миллионов тонн. Озимый рапс в Витебской области посеян на 83% от плана.
0: Экономика.
1: Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. Ведется работа над созданием дорожной карты по развитию всестороннего сотрудничества на 2027-2031 годы. В центре внимания гуманитарное взаимодействие, образование, здравоохранение. Большое внимание уделяется кооперации на международных площадках.

0: В мире.
1: Рост производительности труда в Германии упал почти в 7 раз за последние 30 лет. В 1980-х и 90-х он ежегодно рос на 2%. В 2010-х этот показатель оставался на уровне 1%. Если эта тенденция сохранится, благосостояние в стране будет снижаться, а демографические изменения приведут к сокращению числа работников.
0: Вот это да!
1: В китайской столице состоятся вторые всемирные игры гуманоидных роботов. В соревнованиях примут участие 2056 андроидов. Они сразятся в 30 спортивных дисциплинах, а во время прикладной будут решать задачи по промышленной сборке и бытовому обслуживанию. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 56%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45. За 100 российские дают 3,57 белорусских. Валютная выручка от экспорта сельхозпродукции может достигнуть 11 миллиардов долларов по итогам 2026 года. На это указывает поступление дохода от продаж, где темп роста более 125%. Интерес к белорусской продукции во многих странах мира остается высоким. Жара подняла мировые цены на продовольствие на максимум за 3,5 года. Пшеница за месяц подорожала на 5,8%, растительное масло – на 2%. Индекс цен на сахар вырос на 5,6%. Из-за аномального потепления поверхностных вод в Тихом океане могут подорожать кукуруза, кофе, какао и пшеница. На аукционе за рекордные 40 миллионов долларов сошел с молотка первый электромобиль Ferrari. Это самая дорогая из когда-либо проданных на торгах машин. Она создана в единственном экземпляре по программе индивидуальных заказов. Компания официально презентовала суперкар в конце мая этого года. Его цена стартовала от 550 тысяч евро. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 99 копеек, евро 3,45. За 100 российские дают 3,57 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 47 копеек. Эталонный сорт

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси!

0: самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. В центре внимания – уборочная кампания и начало посевной, переработка и продажи сельхозпродукции. Аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю. Намолот ожидается на уровне 9 миллионов тонн. Белорусские аграрии намолотили 8 миллионов 51 тысячу тонн зерна. Убрано 90% площадей. В разрезе областей по намолоту лидирует Минская – 2 миллиона 117 тысяч тонн, Брестская – 1 миллион 623, Гродненская – 1 миллион 597. За прошедшие выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудники ГАИ области выявили 809 нарушений ПДД, задержали 12 пьяных водителей и 38 бесправников. 87 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения. Около 9 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Могилевской области. Всего в школы и гимназии пойдут почти 109 тысяч школьников. Паспорта готовности получили уже 85% учреждений образования. Запрет на посещение лесов сохраняется в 25 районах Беларуси. В Витебской области закрыт Сеннинский, в Брестской – Каменецкий и Столинский. В Минске нельзя посещать Березинский, Борисовский, Слуцкий и Крупский районы. В Могилевской области – Славгородский, Чериковский, Мстиславский. Второй Бобруйский мотофестиваль собрал более 200 байкеров и 1000 гостей со всей страны. В программе мероприятия – митинг-реквием у мемориального комплекса жертвам фашизма, мотопробег от Бобруйск-арены до базы отдыха «Лесная сказка», конкурсы, концертная программа. Подробнее на bobrlife.by. В урочище «Белый берег» с 14 по 16 августа проходил тур «Слет актива союзной молодежи». Каждый участник получил заслуженные дипломы и ценные подарки. А на пьедестал поднялись представители «Белшины», «Бобруйск»,

0: Руського завода КПД і Фандока. Подробнее на bobrlife.by. В небе над Бобруйском прошел воздушный крестный ход. Священнослужители облетели город на самолете, окропляя его святой водой. Они вознесли молитвы о благословении Бобруйской земли, ее жителей и всех, кто трудится на благо родного края. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ожидаются дожди. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 87%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Добрый вечер, в эфире программа «За дело, за право» и я, ее ведущая Налимята. Плавно заканчивается лето. Приближается начало учебного года. Студенты, а особенно их родители и не только, озабочены поиском жилья в найм. Но и вопросов в целом по жилью поступает очень много, поэтому мы с адвокатами Еленой Шлихто, Светланой Романенко и Мариной Круг будем разбираться в тонкостях квартирного вопроса. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
2: Начнем с самого начала. Рассматривая объявление, мы читаем «Сниму жилье», «Сдам жилье», а потом получаем документ с надписью «Договор найма». Ну, это вот в целом нормально?
5: Абсолютно нормально. Это правильное юридическое название документа. Договор найма жилого помещения – это соглашение, по которому одна сторона обязуется предоставить за плату другой стороне жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем. И об этом у нас говорит пункт 1 статьи 50 Жилищного кодекса Республики Беларусь.
3: Обязательное условие – договор найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан должен быть составлен в письменной форме.
2: Вот, допустим, решили мы заключить договор. Ну, а где взять бланки или сразу к вам?
4: Не обязательно. Бланки договора найма можно взять как в РВЦ, так и в администрации соответствующего района. Необходимо заполнить 3 экземпляра договора. По одному для нанимателя, наймодателя и органа, регистрирующего договор найма. При этом содержание экземпляров должно быть идентичным.
5: При составлении договора найма в нем обязательно нужно указать предмет договора найма жилого помещения. Что это такое? Это количество комнат или вся ли квартира сдается по договору найма. Вот это является предметом. Кроме того, необходимо указывать размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения. Срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги – в случае, если в соответствии с законодательными актами или договором найма жилого помещения наниматель жилого помещения обязан носить плату за жилищные и коммунальные услуги. Также указываются члены семьи нанимателя жилого помещения, которые имеют право проживать с ним, то есть имеют право владения и пользования занимаемым таким нанимателем жилым помещением. А также желательно, ну и необходимо, наверное, указывать, сдается ли данное помещение с мебелью или без мебели. Это очень важно, и в последующем вы поймете почему, потому что мы подробно остановимся на этом вопросе.
3: Если вы хотите сдать квартиру на конкретный ограниченный период времени, то в договоре найма необходимо указать срок его действия. При заключении договора найма я бы рекомендовала дополнительно оговорить, что можно, а что нельзя делать в квартире. Например, указать, что в квартире запрещено проживание с животными, также запрещено, например, курение в квартире.
4: А для квартиросъемщика я бы посоветовала указать, например, как часто владелец квартиры будет посещать вас, вправе ли он проживать в квартире совместно с вами. Например, в случае, если квартира двухкомнатная, а вы снимаете только одну комнату.
2: У нас как раз вопрос про сдачу квартиру. Вадим интересуется. Мы построили квартиру в кредит, но сейчас живем на даче. Так как по состоянию здоровья жене нужен свежий воздух, можно ли нам с женой сдать квартиру?
5: Если квартира построена или приобретена с привлечением льготного кредита, то сдавать ее в найм можно только после полного погашения такого кредита. Если же у вас имеются исключительные случаи, ну, например, состояние здоровья, то необходимо получить разрешение соответствующего районного, городского, исполнительного и распорядительного органа.
2: Вот хорошо, вот мы составили и подписали договор найма. А вот что делать дальше?
3: А дальше обязательная регистрация договора. Договор найма считается заключенным с момента его регистрации. Поэтому для вступления его в силу необходимо обратиться за регистрацией в администрацию Первомайского либо Ленинского района города Бобруйска.
4: Хочу добавить, что процедура регистрации договора проводится бесплатно. Регистрирующий орган произведет регистрацию договора найма в течение 2 дней со дня подачи документов. После сторонам будет передано по 1 экземпляру договора найма со штампом регистрирующего органа, подтверждающим регистрацию договора. А в течение 5 дней с даты регистрации договора найма регистрирующий орган направит копию договора найма в налоговый орган по месту жительства наймодателя.
2: Давайте немного разберемся, вот что такое договор найма, да, вот мы разобрались. А давайте разбираться дальше. Какие еще есть дополнительные условия для сдачи жилья в найм?
5: Основное условие – это то, что необходимо письменное согласие всех собственников жилого помещения, если квартира находится в общей собственности. И, конечно же, все документы, которые необходимы для заключения и регистрации договора. При этом, как мы уже говорили, нельзя сдавать квартиру, которая была построена за счет средств льготного кредита, если этот кредит еще не погашен.
3: Есть еще один важный и любопытный момент. При заключении договора найма не требуется согласие лиц, зарегистрированных в данной квартире. На первый взгляд это выглядит необычно. Собственник может сдать квартиру, даже не спросив соглашения проживающих в ней. Но если потом такой договор будет нарушать права жильцов, они будут вправе обратиться в суд с иском об устранении нарушений своих прав.
2: Вот мы с вами постоянно выходим в эфир. Я уже наслышана, что просто так получать деньги и ничего с них не платить, ну, просто невозможно. Есть налоги, вот давайте обсудим их.
4: Впервые налог необходимо заплатить на следующий день после того, как вы пустили жильцов. Неважно, оформили ли вы договор так, как надо, зарегистрировали ли вы его, налог все равно платить обязательно. Налог необходимо платить ежемесячно, не позднее 1 числа за текущий месяц. Например, за январь он платится не позднее 1 января. Если ставки меняются в этом месяце, налог пересчитают в следующем.
2: А вот интересно, о каких все-таки суммах идет речь?
5: В соответствии с приложением номер 2 к Налоговому кодексу Республики Беларусь, за каждую сдаваемую жилую комнату сумма налога, например, в городе Бобруйске составит 33 рубля, в городе Минске эта сумма будет составлять 53 рубля. Если же сдается кирпичный гараж в Бобруйске, то сумма налога составит 13 рублей в месяц.
2: Ну, сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим обсуждать наш жилищный вопрос.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Вот договор заключили, налог оплатили, и все вроде бы ничего. Но вот договор закончился, жильцы съезжают, а как быть, если квартиранты съехали и вынесли не только свои хозяйские вещи из квартиры? Напомню, это программа «За дело, за право». Обсуждаем все самое актуальное и интересное.
3: Первое и самое главное – обратиться в правоохранительные органы. Проще говоря, вызвать милицию, чтобы все было зафиксировано. Если будет установлено, что действительно наниматель вывез и чужие вещи, то речь может идти даже и о возбуждении уголовного дела.
2: А если не вывез, ну, например, вот сломал вот кухонную гарнитуру, разбил ванную, ну и многое другое, что в этом случае мы делаем?
4: Здесь речь идет о повреждении имущества. Если имущество было повреждено умышленно, то возможно как административная, так и уголовная ответственность. В этом случае также лучше всего обращаться в правоохранительные органы, а потом уже к адвокатам и в суд. В любом случае необходимо принять меры к решению вопроса в добровольном порядке.
2: Вот у нас как раз вопрос на эту тему. Вот квартиранты поломали диван. Обещали выплатить за него 300 рублей. И даже написали расписку, что выплатят эти деньги. Но не платят. Вот как быть Сергею в этом случае?
5: В случае с Сергеем есть все основания для обращения в суд. Письменный документ – это всегда хорошее и надежное доказательство для удовлетворения заявленных требований. Следует напомнить слушателям, что в случае удовлетворения требований Сергею будут возмещены не только расходы, которые были указаны в расписке, но и все судебные расходы, которые он понес по данному гражданскому делу при рассмотрении его в суде, в том числе и расходы на оказание юридической помощи, то есть вплоть до участия адвоката в судебном заседании.
2: Напрашивается вопрос, а что должно быть написано в той расписке, вот, чтобы деньги можно было все-таки вернуть?
3: В идеале должно быть указано следующее, что я, фамилия, имя, отчество нанимателя, адрес, обязуюсь выплатить определенную сумму в счет возмещения вреда, причиненного поломкой мебели или сантехники, или, к примеру, даже залитием квартиры.
4: И обращаю ваше внимание, самое главное, не пишите, что деньги, взяты в долг, должны быть возвращены не позднее определенной даты. У вас ведь нет договор займа. При этом желательно при составлении таких расписок брать копию паспорта виновника, ну или хотя бы сфотографировать его на телефон.
2: Угу. Еще один вопрос, все же практикующие вы юристы. Вот сориентируйте нас, пожалуйста, о ценах, вот о чем идет речь.
5: Ну, если брать по городу Бобруйску, то за двухкомнатную квартиру эта сумма будет составлять около 400 рублей и выше. Если по городу Минска, то сумма доходит до 1500 рублей.
2: Ну, делаем вывод. Сдавать недвижимость выгодно. А сейчас сделаем большую паузу, после которой вернемся к обсуждению квартирного вопроса.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: для лиц старше 16 лет.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.
2: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Налимята. Мы продолжаем нашу программу «За дело, за право» и обсуждаем самые актуальные вопросы, что касается квартиры и квартирных вопросов. Я, конечно, не могу отнести себя к счастливым обладателям нескольких квартир, которые бы сдавала и могла не работать. Но уверена, всех интересует, как себя перестраховать, даже если есть, ну, договор заключенный.
3: На вариант... Это составить акт приема-передачи жилого помещения, в котором указать наличие мебели, вещей, их состояние, а также обязательно данные по всем счетчикам на коммунальные услуги. Не лишним будет сфотографировать счетчики, саму квартиру, чтобы получить, ну, зафиксировать объективные данные о ее состоянии.
4: И, наверное, очевидный совет. Застрахуйте свое имущество, свою квартиру. Обращаю ваше внимание и на то, что не лишним будет застраховать свою ответственность на случай причинения ущерба. Например, произошло залитие из вашей квартиры. Первоначально вред потерпевшим, например, жильцам под вами, будет возмещать страховая организация.
2: Вот у нас еще один вопрос по этой же теме. Я снимал жилье по договору, а ко мне пришли судебные исполнители. Описали мои вещи. И самое главное, мой ноутбук. Потому что у хозяина большая задолженность перед государством. Вот что делать в этой ситуации Наталье?
5: В случае с Натальей следует обратиться с жалобой на действия судебного исполнителя, либо также в суд с иском об освобождении имущества от ареста. Самое главное в этой ситуации – действовать быстро. Потому что срок для обжалования действий судебного исполнителя составляет 10 дней. Но если же вы приняли решение об обжаловании в судебном порядке, то есть ставить вопрос об освобождении имущества от ареста, то также желательно это делать своевременно. Хочу также пояснить, что если вы обращаетесь с жалобой на действия судебного исполнителя, то в данном случае будет госпошлина гораздо меньше. Если же вы обращаетесь в суд с иском об освобождении имущества от ареста, то, естественно, за оплату госпошлины вам потребуется гораздо более раскошелиться, чем при составлении жалобы.
3: Ситуация Натальи была бы замечательна, если бы она смогла представить документы о принадлежности ей имущества, в частности, документы на приобретение ноутбука. Кроме того, если вы уже оказались в подобной ситуации, важно сразу сообщить судебному исполнителю о том, что вы снимаете жилье по договору найма, и предъявить документы, ну, а также, как я уже указала, документы на имущество.
4: Возможно, в акте описи отразите свое возражение. Например, напишите: имущество, указанное в пунктах таких-то, принадлежит не должнику, а мне, и укажите свои данные.
2: Хорошо, и это вот поможет?
5: Безусловно. У нас в практике было достаточно таких ситуаций, и мы выиграли эти судебные процессы. В частности, вот за освобождением от имущества от ареста наниматель был вынужден обратиться в суд. В суде основное внимание было уделено тому, что имеется договор найма. А в мотивировочной части к решению суд указал, что в договоре было указано, что квартира сдается без мебели. Кроме того, на часть имущества были предоставлены документы и фотографии с предыдущего места жительства. Вот эти доказательства, которые были представлены суду, и послужили основанием для удовлетворения требований об освобождении имущества от ареста.
2: И еще один вопрос от слушателя Марины. Она сдавала комнату человеку по договору. На основании договора она прописала его в свою квартиру. После того, как договор истек, он выехал и забрал свои вещи. Но при этом не выписывается. Вот что делать в этой ситуации Марине?
3: Такая спорная ситуация может быть разрешена только в судебном порядке. Главное, чтобы договор уже был расторгнут, либо прекратил свое действие. Следует отметить, что в настоящее время речь идет не о прописке, а об регистрации. Но действительно, эти вопросы успешно решаются в судебном порядке. Юридически, как правило, ставится вопрос о выселении. Решение суда о выселении – впоследствии является основанием для снятия гражданина с регистрационного учета.
2: Вот еще один вопрос. Мы с женой после развода разделили квартиру по комнатам. В моей комнате стоит замок. Могу ли сдать свою комнату, спрашивает Антон.
4: Следует отметить, что заключение договора найма в случае Антона возможно только с согласия всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных в квартире. Это связано с тем, что места общего пользования находятся в общей долевой собственности, и без согласия второго участника заключить договор найма не получится.
2: Действительно, часто слышишь, что бывшие мужья или жены угрожают, что сдадут квартиру цыганам, многодетной семье.
5: Как только что разъяснила Марина Игоревна, в большинстве случаев это лишь пустые угрозы. Заключение договора найма четко регламентировано законом. Если же лица будут проживать без договора, то второй собственник вправе обращаться в правоохранительные органы.
2: И еще один вопрос от нашей слушательницы Юлии. Она сняла квартиру, но без договора. Заплатила за 3 месяца вперед, а теперь хозяин ее выгоняет и даже не отдает деньги.
3: Если ситуацию невозможно урегулировать добровольно, то обращайтесь в правоохранительные органы. Если доводы Юлии подтвердятся, то можно будет обращаться в суд. В подобной ситуации, конечно, более защищенными являются те лица, которые все-таки заключили договор официально.
4: Еще важный момент. Все расчеты по договорам найма в Республике Беларусь можно производить только в белорусских рублях.
2: Подытожим, заключенный договор найма является наилучшей защитой для каждой стороны в договоре найма. Но если ваша ситуация становится вот просто непонятной, то лучше всего получить грамотную консультацию.
5: Наша практика свидетельствует о том, что ситуации бывают крайне запутанные. И если вы не уверены в принятии окончательного решения, то всегда лучше проконсультироваться с адвокатом и сделать это своевременно. Хочу обратить внимание слушателей на то, что в некоторых случаях при заключении договора найма, перед заключением договора найма, к нам приходят как наймодатели, так и наниматели и консультируются по всем вопросам. Мы также можем внести в типовой договор найма особые условия, на которых настаивает каждая из сторон. И тогда этот договор найма будет полным и будет учитывать интересы как одной стороны, так и другой стороны.
2: Ну, теперь мы знаем все о сдаче жилья, о том, что лучше все сразу. И обращаться лучше, конечно, к адвокатам. Спасибо вам огромное за консультацию и за вашу работу.
4: Всего доброго.
5: До свидания.
3: До встречи.
1: За дело, за право. Лидеры мнений. Им есть что сказать, вам есть что послушать.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Замечательного августовского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный привет самому лучшему мужчине на свете, Бармутову Алексею. Мой родной человек, слушай радио и улыбайся. Это я напоминаю тебе о том, как сильно тебя люблю. До встречи, мой герой, твоя якутяночка ждет тебя. Передаем привет любимому сынулю Деменченко Вячеславу. Сынуля, Бог не дает препятствий тем, кто их не сможет преодолеть. Любим тебя сильно. Самый согревающий душу приветик в этот 17-й день августа летит моему сыну Сереже Блядько, написала Лариса. Дорогой, пусть только хорошие новости постучат тебе в окошко и остаются с тобой. Огромный привет от Катюши. Она очень рада твоему сюрпризу и очень понравилось поздравление. Она счастлива, а у меня все хорошо. Жду, люблю и скучаю. И, конечно же, лови огромный привет и тысячу внимашек от всех наших. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, наша дочь поступила, ура! Любимый, посылаю тебе на весь вечер мои поцелуйчики, обнимашки, кусочек моего тепла, чтобы даже на расстоянии ты чувствовал рядом. Люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. И снова мы в эфире на Зефире, пишет Светлана Дегтярева. Очень скучающий приветик отправляю родному братику Шмадженьке. Поздравляю тебя с очередным 17-м, и мы все ближе к финишу. И с этим радостным настроением к тебе улетел огромный приветик из дискотека СССР. Уговорил, легкой недели, хорошего настроения, береги себя. Всегда жду, люблю и скучаю. Передаем приветик нашему родному человеку Людвиговичу Александру.

присоединюсь. Хорошего вечера, мои родные. А еще, пользуясь случаем, мы хотим поздравить нашу мамулю с днем рождения. Ты у нас самая милая, добрая, самая заботливая мама на свете. Желаем тебе никогда не печалиться и не грустить. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и светом. Будь всегда здорова, бодра и знай, мы тебя очень-очень сильно любим. Теплые домашние обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, мы в деревне, уже все в порядке, собираемся ехать за сыном, он у бабушки Светы. Отправили тебе приветик, ждем от тебя, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Передайте, пожалуйста, огромный привет от Кристины Сергею Матушеву. Любимый, привет. Надеюсь, все у тебя хорошо. У меня тоже. Завтра поеду в Бобрусь, буду в 10 утра. Очень соскучилась. Зая, я очень сильно тебя люблю. Надеюсь, ты улыбаешься. Все у нас будет хорошо. Люблю тебя. Сладких снов. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с наступлением новой предпоследней летней рабочей недели. Да, друзья, вот так эта пора года очень стремительная, и лето практически уже пролетело. Готовимся встречать осень совсем скоро, через 2 недели. Но из позитива у нас есть еще целых 2 недели лета. Возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте теплый питерский привет моему брату Роману. Хочется просто напомнить, как сильно я тебя люблю, ценю и всегда жду нашей встречи. Желаю отличного вечера, хорошего настроения, выздоравливай, сестра Настя. Моему единственному неповторимому мужу Валерию передаю слова бесконечной любви, пишет Инна Хрипунова. Роднулечка, вот увиделись, так хорошо, когда мы вместе. Я безумно счастлива, когда ты рядом. И уже снова невыносимо скучаю. Как же не хватает тебя, малыш мой. И ты не грусти, береги себя, пожалуйста. Еще 10 дней мы у тебя. Все, правило. Как и говорили, обожаю, очень дорожу, ценю и берегу любимый человек всей моей жизни. Целую тебя нежно-нежно, обволакиваю своей ласковой душой. Твоя родная девочка с тобой, и так будет вечно. Передаем привет самому лучшему мужу бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, завтра на работу, мы на сумках ждем субботу. Я люблю тебя, целую, скучаю. Скоро будем вместе, хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. От всех наших огромный привет, твоя любимая семья. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Мой хороший, обувь отправила, как говорил, береги себя ради меня. Очень сильно люблю и так скучаю, что словами не передать. Хорошего вечера и радостного настроения. Скоро все будет хорошо. Целую и обнимаю. Ты у меня очень сильный и умный. Всем прекрасного вечера желает Катерина Дриневская. Домашний приветик из Птича летит нашему дорогому Саше. У нас все хорошо, стало жарче, только мы с Маринкой готовим ужин, заниматься будем закаткой компота. Дети играют, читают, вспоминают таблицу умножения. Хорошего вечера, крепко обнимаем и целуем. Передаем привет и самое лучшее поздравление Мартиновичу Ивану Николаевичу. Желаем тебе крепкого здоровья, крепости духа, позитивного настроения и веры в лучшее будущее. Всегда помни о том, что тебя очень сильно любят и ждут дома. Улыбнись, родной. Мы всегда с тобой рядом. Твои мама и сестра Настя. Солнечный, любящий приветик Чемареву Диме. Обои проклеены. Мама довольна. На очереди наша комната. А ты не скучай, помни, как сильно я тебя люблю и жду. Хорошего вечера, сладких снов. Скоро буду рядышком. Бесконечно целую. С любовью, жена.

0: попробую снова написать приветик. Все обязательно будет хорошо. Хорошего вечера. Обнимаю. Твоя сестра Ника. Передаю привет моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Хорошего настроения и тепла на душе. Скучаю. Как твои дела, мой родной? Напиши, очень жду. Крепко целую, обнимаю. Твоя сестренка Ира. Привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею посылает Оксана. У нас все хорошо, сейчас на улице гуляем. Погода пока хорошая. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Хорошего вечера, обнимаем. Твои девочки. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Радио без тормозов.

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. «Привет понедельника» летит родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. «Наш единственный любимый человек, мы скучаем и думаем о тебе. Нам не хватает твоего строгого взгляда и теплых объятий. Береги свой мир!» «Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику», пишет Ольга Рожко. «Братик, все у нас хорошо, остались на последнюю недельку в деревне. В пятницу нас заберет Пашка уже к своим, да и мама уже уедет в воскресенье домой. Сегодня у нас был ответственный день, убирали зерно. На эту недельку у нас осталась Сонька, будет за няньку Таське. В остальном все как обычно, Димик, легкой недели, береги себя. Обнимаем и очень любим». Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Огромный любящий согревающий приветик снова летит нашему любимому родному сыночку Александру. Все у нас хорошо, вчера ездили в Тониш. Хорошего уютного вечера, сыночек, и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает тебя. Очень сильно любим и с нетерпением ждем. Береги себя, все будет обязательно хорошо. Целуем и крепко-крепко обнимаем. Твои родители. Передаю скучающий приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, отдыхаем в отпуске с Катериной. Вчера ездили в Житковичи в гости к деду Саше. Передавал тебе привет. Держись, пожалуйста, вспоминай наш дом. Это место силы, которое тебя ждет. Каждая минута твоего отсутствия делает нашу будущую встречу ценнее. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Передаю самый теплый, любящий приветик моему самому лучшему бабочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Бабочка, привет, у меня все хорошо, вот едем сегодня уже в Минск, только вот сели в поезд. Бабушке помогли, у нее все в порядке, очень рада была, что приехали. От Макса тебе тоже большой приветик, надеюсь, все у тебя тоже в порядке, очень тебя люблю и скучаю. Береги себя, обнимашки крепкие, твоя доченька Лерочка. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо. Сегодня поехали с друзьями в Заславль погулять. Вот сейчас гуляем. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень сильно люблю и очень сильно скучаю. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: шалом.
1: И вновь замечательного, уютного августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм новой недели. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет Ахремчику Никите. Жди завтра приветик, твой дядя Сергей. Глебушонок передает привет своему крестному дяде Лёше Бармотову. Бабушка Оля присоединяется. Береги себя. Жму руку. Самый теплый привет моему любимому мужу Сергею Карповичу. Зайка, все у нас хорошо. Сегодня был первый рабочий день. Очень переживала, но все прошло хорошо. Детей к школе подготовила, уже все купили. А так все по-прежнему. Очень сильно по тебе скучаем. Очень сильно любим. Твоя жена. Передаю приветик своему родному сыночку Ануфриенко Сергею. Все у нас хорошо, сыночек. Папа уже уехал, а я работаю. Ничего нового. Жду приветик от тебя. Люблю и очень сильно скучаю. Привет любимому бабульчике Бармотову Алексею. Люблю и скучаю по тебе. Твой сыночек. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Хочу тебя по капельке всего, частичками души твоей напиться. Как много нужно мне и ничего, лишь только бы к тебе всегда стремиться. Лишь только бы тебя оберегать от злой кручины, ярости и боли. И снова, взявшись за руки, летать и чувствовать твое дыхание снова. Хочу тебя по капельке всего, частичками души твоей напиться. Не нужен мне уже никто, никто, лишь только бы с тобой не разлучиться. Твое солнышко. Хочу передать привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. У нас все хорошо, чего и тебе желаю, родной мой. Хорошего вечера хочу передать и настроение. Твоя Анютик. Хорошего настроения и бодрости духа передают Бармотову Алексею его тещенька. Твои любимые помидорчики в собственном соку на зиму подготовила. Буду угощать тебя, когда приедешь домой. Все ждем и любим. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте крепкие обнимашки и позитивные приветы Кривковскому Аристарху. Приветик твой сегодня прилетел, и мы отправили наш. Ждем твоих рисунков. Доброго мирного вечера, наш самый дорогой человек. Передайте, пожалуйста, приветик к нашему безумно любимому братишке и сынуле Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Надеемся, все у тебя прекрасно. У нас все хорошо, очень соскучились и ждем, когда услышимся, увидимся и обнимемся. Сегодня отправили приветик, скоро будет у тебя, немного раскрасит твои будни. Очень скучаем, сейчас на гимнастике ждем Ульяну. А мама и Матвей дома, крепко обнимаем всей семейкой. Пламенный привет от Дашульки Бармотова Алексея. Очень тебя люблю и скучаю. Самый теплый привет передайте любимому Алексею Бармотову. Мы тебя очень сильно любим и скучаем. Приехали на пару дней в Лиду. Встретимся с Танюшками. Потом все тебе расскажем. Береги себя, твои Таня и Юра. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любимому мужу Константину Лавруковичу передаю привет. В пятницу иду к тебе по нашим вопросам. Жди, твой светик. Кто нам еще написал? А вот приветик Ярошевичу Паше передает его жена Катя и сын Вовка и вся большая семья. У нас все хорошо, мы очень сильно тебя любим и скучаем. Береги себя. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Любимый наш Максимус, отправляем любящий привет. Добрались до Минска к 13. Но все дела на завтра, так как понедельник выходной. Я дежурю, все твои приветы доставлены адресатам. Любим, обнимаем крепко-крепко, возвращайся скорее. Целуем. Огромный любящий привет передайте, пожалуйста, моему любимому братишке Бармонтову Алексею. Глебу мама, а мы все окунулись в трудовые будни. Желаем хорошего настроения. Не забывай, что мы тебя очень любим и ждем. Обнимаем, твои роднули из Слонима. Папа Сережа, привет! Мы рядом мыслями и сердцем. Крепко обнимаем и очень скучаем. Твои Ксения и Александр. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, теплым, уютным вечером понедельника зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Программа продолжается, ну а пока послушаем Арсенариум с треком «Самый лучший папа». Далее Тони и Валерия, их трек «Пропущенные звонки». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Шалом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. Включайся.

любовь за сладость и простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево, обещаю его сохранить.

ти большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Зефир 95.4 FM.
2: В Бобруйске 3 часа ночи.